В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Анастасия поздравляет своего любимого мальчика Алексея Шапенкова. Я ценю в этой жизни мгновения, проведенные рядом с тобой. Поздравляю, малыш, с днем рождения, мой единственный и дорогой. Я люблю тебя очень-очень, целую и обнимаю. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» от твоей Настеньки Шабановой.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых снов, прошла пора.
0: Сегодня и вчера.
1: Прошла пора.
0: Я думаю,

Для выработки характера необходимо минимум 2 раза в день совершать героическое усилие. Каждое утро вставать и каждый вечер вовремя ложиться спать.

0: Каждое утро – это время начать жизнь снова. Мы с этим полностью согласны. Поэтому радио «Тосно Плюс» всегда с вами. Включай приемник на полную, чтобы встать с кровати с улыбкой и пообещать себе стать лучше.
1: Бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном я вижу целый лес чернеющих антенн.

а радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. Я помню армии антенны полевые, приказы по войскам и песни.

Антенны, антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех.

мое весь эфир, а радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

уродилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах добрая мука. Получилась из муки та горбушка хлеба, что ладошкой легла сверху

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

утра очень сильна кровотация. Кровотация – это как гравитация, но тебя притягивает не к массивным телам, а к кровати.

немыслимое счастье проснуться утром, имея впереди целый день, огромный день, полный радостей и забот.

0: снилось?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

организована городская больница восстановительной хирургии для инвалидов войны. Жители Алма-Аты внесли в фонд обороны 8,5 миллионов рублей.

0: студии Артур Путырский. Здравствуйте. Молодежной столицей СНГ в следующем году станет Минск. Об этом договорились главы правительств объединения. Они встретились в Ашхабаде, столице Туркменистана, который в этом году председательствует в Содружестве. Наш корреспондент Виталий Никулин наблюдал за работой.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в культурном центре Саблино в Ульяновке. Прошел урок памяти, который надолго останется в сердцах юных участников о подвиге ленинградцев. Главным событием дня стала встреча с Александром Смирновым, членом Союза писателей России. Именно он, автор рассказа «Блокадный трезорка», по которому был создан... Ребята с замиранием сердца слушали, как рождалась история дворняги-трезорки из Парглова. Эта собака стала символом преданности и той невидимой, но жизненно важной помощи, которую братья наши меньше окады. Александр Александрович рассказал, что его произведение, как в нечеловеческих условиях, ленинградцы и животные оставались вместе, буквально поддерживая друг друга. В рамках мероприятия к выступлению писателя присоединилась Екатерина Масловец, руководитель информационного портала «Саблино онлайн» и создательница культурного пространства «Рыбий зонтик». Именно благодаря ее инициативе и труду увидели свет уникальные издания для детей, такие как «Раскраска блокадной трезорка» и повесть «Пятилетняя блокадница». Эти книги – мост между поколениями, позволяющий детям прикоснуться к истории через творчество. Атмосферу встречи наполнила живая музыка. Свои песни подарила ребятам журналист «Радио России Санкт-Петербург» и автор-исполнитель Ольга Семенова. Звучали пронзительные композиции «Встречи» и «Маленький ковчег», которые никого не оставили равнодушным. Кульминацией стал совместный просмотр короткометражного художественного фильма «В долгу у прошлого», созданного студией театра и кино «Синяя птица». На большом экране ожила история, которую дети только что услышали из уст самого автора. Каждый зритель унес с собой частичку этого дня. В подарок всем вручили раскраски «Блокадный трезорка» и книгу о юной разведчице. Теперь у воспитанников есть возможность не просто узнать историю, но и пропустить ее через себя, сохранить эти образы в крохотном сердце. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Ульяновка. Вместе приближаем победу. Очередная партия гуманитарного груза от неравнодушных жителей образовательных организаций отправились в Белгородскую Курскую область для бойцов из Тоснинского района и людей, находящихся в пунктах временного размещения. Помощью, сбором и транспортировкой регулярно занимаются казачий хутор Новотоснинский и Совет отцов Тоснинского района. И в этот раз они отправляют большую партию нужных и важных вещей для победы. Спасибо каждому, кто помогает нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Микрорайон Степановка Красноборского поселения – территория, требующая грамотного подхода к развитию. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, глава районной администрации Михаил Носов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов встретились с руководителями поселения, с представителями прокуратуры и с жителями для обсуждения насущного вопроса – приведения дорог в нормативное состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом

0: наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и повысить гражданскую активность в противодействии наркоугрозе. В мероприятиях участвуют правоохранительные органы, органы власти местного самоуправления, общественные организации и жители региона. О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также надписях с признаками рекламы наркотиков можно сообщить по телефонам районных органов МВД. Будь готов, всегда готов. Молодежь Тоснинского района смогла вернуться в приятное для старшего поколения прошлое благодаря районному турниру «Ко дню пионерии». 19 мая, в День пионерии, Федоровский дом культуры превратился в настоящую машину времени. Здесь прошла районная интеллектуальная игра «Знатоки отчизны», посвященная двум важнейшим страницам нашей истории – Великой Отечественной войне и пионерскому движению. За звание лучших знатоков сразились 7 команд из Федоровского, Фарносовского и Красноборского поселений. Встреча прошла в формате
1: «Да, готов». Молодежь Тоснинского района смогла вернуться в приятное для старшего поколения прошлое благодаря районному турниру «Ко дню пионерии».
0: 19 мая, в День пионерии, Федоровский дом культуры превратился в настоящую машину времени. Здесь прошла районная интеллектуальная игра «Знатоки отчизны», посвященная двум важнейшим страницам нашей истории – Великой Отечественной войне и пионерскому движению. За звание лучших знатоков сразились 7 команд из Федоровского, Фарносовского и Красноборского поселений. Встреча прошла в формате

После выявления подозрения пациента изолировали в отдельном смотровом кабинете приемного покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки.

0: введение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
1: Прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссии, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
0: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
1: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан, если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены. Мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты.

0: такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду других иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».
7: Радио «Тосно плюс» 70,79 мегагерц.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Не зови

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.

«Беса ме мучо» – название одной из самых романтичных песен в истории музыки, которую в 19-летнем возрасте написала мексиканская пианистка Консуэла Веласкес. В огромном списке нескольких сотен исполнителей «Беса ме мучо» присутствуют, в частности, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Луи Армстронг, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Хулио Иглесиас, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Делида, София Ротару. Увлекались творчеством Веласкес и Битлз. Они не раз исполняли и записывали ее песню, а Пола Маккартни она вдохновила на сочинение не менее знаменитой «Yesterday». К моменту написания «Беса ме мучо» симпатичная брюнетка куда лучше разбиралась в партитурах, нежели в поцелуях. Все свободное время она посвящала музыке, и на молодых людей его не оставалось. Как она сама отмечала позже, слова «Беса ме мучо», которые можно перевести на русский язык как «Целуй меня крепко», родились глубоко в сердце, поскольку к тому моменту она, недавняя выпускница монастырской католической школы, даже не знала, что такое поцелуй. Впрочем, песня и помогла ей освоить эту нехитрую науку. Одним из первых сочинений девушки услышал программный редактор популярной радиостанции, будущий известный продюсер Мариано Ривера. Сначала он приложил руку к раскрутке песни, а затем предложил эту самую руку и сердце Консуэле. Биографы писали, что за стеснительную пианистку, да, Ривьере сказала ее мама. Впрочем, брак они заключили уже после возвращения Веласкес из США, где она едва не стала голливудской актрисой.

Немало поцелуев прекрасной Веласкес досталось и знаменитому голливудскому актеру Грегори Пеку, известному в частности по главным ролям в фильмах «Римские каникулы» и «Золото Маккенны». «Консуэлита де Саме Мучо». Так, не раз и не два после их знакомства любимец женщин Пек просил девушку исполнить ее знаменитую песню для коллег-актеров на вечеринках. И со временем она стала воспринимать эту фразу буквально. Впрочем, до более серьезных отношений дело не дошло, хотя Пек даже подумывал, не оставить ли ему свою жену-блондинку из Финляндии ради знойной мексиканки, скружившей ему голову. Кстати, красивый роман Консуэлы и Грегори породил легенду. Дескать, Веласкес сочинила свой хит, поставив перед собой фотографию Пека в шикарном ковбойском костюме. Однако в то время знаменитый актер даже не начал голливудскую карьеру и, разумеется, не мог вдохновить юную пианистку на написание шедевра. На самом деле песня была создана под впечатлением от арии из оперы испанского композитора Энрике Гранадоса «Гойескас».

Интересно, что пианистка Веласкес едва не влюбила в себя знаменитого кинорежиссера Уолта Диснея. Ему так захотелось использовать произведение молодой мексиканки в каком-то из следующих фильмов, что он пригласил ее в Голливуд. Девушка была просто в шоке. В стране, где все говорили на английском языке, она то и дело слышала свою песню, которую без конца крутили по местным радиостанциям и играли в кафе. Консуэла показалась Диснею поразительно похожей на его любовницу, мексиканскую актрису Долорес Дель Рио, сделавшую головокружительную карьеру в Голливуде. Что-то подобное должно было случиться и с Веласкес. Но, во-первых, ее отношения с Диснеем так и не стали романтическими, а во-вторых, успешно пройдя пробы, она неожиданно вернулась в Мехико. И снова за Консуэла все решила мать. Узнав о перспективах дочери, Донна Веласкес встретилась с Диснеем и сообщила тому, что о работе в США не может идти и речь.

Анимационный фильм студии Диснея «Три всадника», вышедший на широкие экраны в 1944 году, стал первым произведением, в котором прозвучала знаменитая «Деса ме мучо». Затем была мексиканская картина «Полный вперед», европейский фильм «Касабланка. Гнездо шпионов» и документальный проект «Пусть будет так» о легендарной «Ливерпульской четверке». Отметилась песня и в первой советской картине, получившей «Оскара» «Москва слезам не верит». В ней шедевр Веласкес исполнила группа «Лос Парагуайес». Всего в списке фильмов, режиссеры которых не обошлись без песни о горячих поцелуях, около двух десятков названий. К ним можно добавить несколько латиноамериканских мюзиклов и даже 14-ю серию мультфильма «Ну, погоди». Вокруг авторства песни «Деса ме мучо» были некоторые споры, которые породила скромность Веласкес. Первое время, столкнувшись с неожиданно свалившейся популярностью, она с радостью подписывалась псевдонимом «Веласкес Торрес Ортис», добавляя фамилию матери. Но сегодня ее авторство никто не подвергает сомнению.

Судьба отмерила Консуэла Веласкес долгую жизнь. Она не была баловнем судьбы. Свой творческий путь прошла от начала до конца в труде. Музыкальный шлягер «Беса ме мучо» стал ее визитной карточкой. Поклонники говорили: «Одна песня, и мир у ее ног». Веласкес подтверждала: «Этой песней я смогла поцеловать весь мир». В США она побывала еще раз в 1977 году. Ее пригласили получить премию «Золотой глобус». По просьбе слушателей Консуэла села за рояль. Это было ее последнее публичное исполнение своего хита. По иронии судьбы, находившийся неподалеку сердцеед Грегори Пек лишь по голосу узнал ту, которую так добивался в Голливуде. Консуэла Веласкес, автор бессмертного хита «Беса ме мучо», умерла 22 января 2005 года. Похоронена Веласкес в храме Мехико, куда она долгие годы приходила слушать воскресную мессу. А ее шедевр жив и будет еще долго радовать слушателей по всему миру.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». В передаче прозвучали песни в исполнении Натальи Муравьевой, Лауры Энгель, Криса Исака, Далиды и Даниэля Буавентуры. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: проверить у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: «Радио Тост на Плюс» 70,79.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Аэропорт так нелюдим.

0: спрашивать у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересыпь обожают гостю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересыпь на веселой свадьбе моряка.

и подышать тобой, моя земля. Весна, как юно, сердце растревожить.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: верите.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

еще не раз себе точно проспорит, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время

кстати, что она заболеет так сильно, что ей позволят встать с кровати, только поесть. Но что она пойдет на сцену, как будто из фильма, зная, что именно

0: 29 УКВ.
1: Кто-то ходит на работу, а у нас сейчас суббота. Радио Тосно Плюс. Отдыхаем вместе и наслаждаемся хитами.

0: Хочешь провести выходные на все 100? Оставайся с нами. Радио ТОС на Плюс. Мы работаем для вас. И друзья собрались
1: лучшие. Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: ведь у кого?
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Только потом она начнет усваиваться. В жару пейте воду равномерно в течение дня, небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды. И будьте здоровы!

0: В студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Шанси. Российский лидер направил в адрес председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина телеграмму со словами сочувствия и поддержки семьям погибших.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012.
0: В студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Шанси. Российский лидер направил в адрес председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина телеграмму со словами сочувствия и поддержки семьям погибших.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012.

0: Поздно все! Люди за благоустройство проголосовали! Паркуй стаю!
1: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
2: Знай правила движения, как таблицу умножения. Начальник отдела госавтоинспекции Тоснинского района Виталий Химин провел для учеников 3-й Тоснинской школы беседу о безопасности на дорогах, других средств индивидуальной мобильности. Юные пешеходы смогли заглянуть в патрульный автомобиль, изучить его устройство и даже почувствовать себя в роли инспектора ДПС. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение ПДД – обязанность каждого. Будьте внимательны на дорогах. Девятнадцатого мая в Тоснинской межрайонной больнице прошли учения по выявлению пациента с подозрением на холеру. Медперсонал действовал в соответствии с санитарными правилами. Комиссия Роспотребнадзора оценила работу положительно. Легенда учений. Пациент Петров И.Н. 78-го года рождения вернулся из Судана, где работал волонтером и жил в полевом лагере. С типичной симптоматикой холеры он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз поставила врач-кардиолог приемного отделения. Как действовали медработники? Сразу после выявления подозрения пациента изолировали в отдельном смотровом кабинете приемного покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки поставила врач-кардиолог приемного отделения. Как действовали медработники? Сразу после выявления подозрения пациента изолировали в отдельном смотровом кабинете приемного покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки.

0: Спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
1: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
0: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протест. Вот.
1: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
0: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссии, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры

0: в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест, и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей и подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать, есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно,
1: Отношений, как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей.
0: органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в

0: учреждений системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы.
1: В Тосно 16 часов.

есть исход, Симонян замит ворота. Мне кажется, что это

0: проверить у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

лето поля так русы, липы просят подождать до весны. Кверху дном село

0: 79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

легка. Hello, стюардесса, привет, стюардессе, несется на всех я.

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
0: «Радио Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: точно 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.

«Деса ме мучо» – название одной из самых романтичных песен в истории музыки, которую в 19-летнем возрасте написала мексиканская пианистка Консуэла Веласкес. В огромном списке нескольких сотен исполнителей «Деса ме мучо» присутствуют в частности Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Луи Армстронг, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Хулио Иглесиас, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Делида, София Ротару. Увлекались творчеством Веласкес и Битлз. Они не раз исполняли и записывали ее песню, а Пола Маккартни она вдохновила на сочинение не менее знаменитой «Yesterday». К моменту написания «Деса ме мучо» симпатичная брюнетка куда лучше разбиралась в партитурах, нежели в поцелуях. Все свободное время она посвящала музыке, и на молодых людей его не оставалось. Как она сама отмечала позже, слова «Деса ме мучо», которые можно перевести на русский язык как «Целуй меня крепко», родились глубоко в сердце, поскольку к тому моменту она, недавняя выпускница монастырской католической школы, даже не знала, что такое поцелуй. Впрочем, песня и помогла ей освоить эту нехитрую науку. Одним из первых сочинений девушки услышал программный редактор популярной радиостанции, будущий известный продюсер Мариано Ривера. Сначала он приложил руку к раскрутке песни, а затем предложил эту самую руку и сердце Консуэле. Биографы писали, что за стеснительную пианистку, да, Ривьере сказала ее мама. Впрочем, брак они заключили уже после возвращения Веласкес из США, где она едва не стала голливудской актрисой.

Немало поцелуев прекрасной Веласкес досталось и знаменитому голливудскому актеру Грегори Пеку, известному в частности по главным ролям в фильмах «Римские каникулы» и «Золото Маккенны». «Консуэлита де Саме Мучо». Так, не раз и не два после их знакомства, любимец женщин Пек просил девушку исполнить ее знаменитую песню для коллег-актеров на вечеринках. И со временем она стала воспринимать эту фразу буквально. Впрочем, до более серьезных отношений дело не дошло, хотя Пек даже подумывал, не оставить ли ему свою жену-блондинку из Финляндии ради знойной мексиканки, скружившей ему голову. Кстати, красивый роман Консуэлы и Грегори породил легенду. Дескать, Веласкес сочинила свой хит, поставив перед собой фотографию Пека в шикарном ковбойском костюме. Однако в то время знаменитый актер даже не начал голливудскую карьеру и, разумеется, не мог вдохновить юную пианистку на написание шедевра. На самом деле песня была создана под впечатлением от арии из оперы испанского композитора Энрике Гранадоса «Гойескас».

Интересно, что пианистка Веласкес едва не влюбила в себя знаменитого кинорежиссера Уолта Диснея. Ему так захотелось использовать произведение молодой мексиканки в каком-то из следующих фильмов, что он пригласил ее в Голливуд. Девушка была просто в шоке. В стране, где все говорили на английском языке, она то и дело слышала свою песню, которую без конца крутили по местным радиостанциям и играли в кафе. Консуэла показалась Диснею поразительно похожей на его любовницу, мексиканскую актрису Долорес Дель Рио, сделавшую головокружительную карьеру в Голливуде. Что-то подобное должно было случиться и с Веласкес. Но, во-первых, ее отношения с Диснеем так и не стали романтическими, а во-вторых, успешно пройдя пробы, она неожиданно вернулась в Мехико. И снова за Консуэла все решила мать. Узнав о перспективах дочери, Донна Веласкес встретилась с Диснеем и сообщила тому, что о работе в США не может идти и речь.

Анимационный фильм студии Диснея «Три всадника», вышедший на широкие экраны в 1944 году, стал первым произведением, в кототором прозвучала знаменитая «Деса ме мучо». Затем была мексиканская картина «Полный вперед», европейский фильм «Касабланка. Гнездо шпионов» и документальный проект «Пусть будет так» о легендарной «Ливерпульской четверке». Отметилась песня и в первой советской картине, получившей «Оскара» «Москва слезам не верит». В ней шедевр Веласкес исполнила группа «Лос Парагуайес». Всего в списке фильмов, режиссеры которых не обошлись без песни о горячих поцелуях, около двух десятков названий. К ним можно добавить несколько латиноамериканских мюзиклов и даже 14-ю серию мультфильма «Ну погоди». Вокруг авторства песни «Деса ме мучо» были некоторые споры, которые породила скромность Веласкес. Первое время, столкнувшись с неожиданно свалившейся популярностью, она с радостью подписывалась псевдонимом «Веласкес Торрес Ортис», добавляя фамилию матери. Но сегодня ее авторство никто не подвергает сомнению.

Судьба отмерила Консуэло Веласкес долгую жизнь. Она не была баловнем судьбы. Свой творческий путь прошла от начала до конца в труде. Музыкальный шлягер «Бесса ме мучо» стал ее визитной карточкой. Поклонники говорили: «Одна песня, и мир у ее ног». Веласкес подтверждала: «Этой песней я смогла поцеловать весь мир». В США она побывала еще раз в 1977 году. Ее пригласили получить премию «Золотой глобус». По просьбе слушателей Консуэло села за рояль. Это было ее последнее публичное исполнение своего хита. По иронии судьбы, находившийся неподалеку сердцеед Грегори Пек лишь по голосу узнал ту, которую так добивался в Голливуде. Консуэло Веласкес, автор бессмертного хита «Бесса ме мучо», умерла 22 января 2005 года. Похоронена Веласкес в храме Мехико, куда она долгие годы приходила слушать воскресную мессу. А ее шедевр жив и будет еще долго радовать слушателей по всему миру.

0: вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». В передаче прозвучали песни в исполнении Натальи Муравьевой, Лауры Энгель, Криса Исака, Далиды и Даниэля Буавентуры. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
4: «Радио Тосно Плюс» – птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: ведь у КВН.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать?

0: миссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
1: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
3: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.

0: Приходит Веншпиль, и играть его девушки буду я.
1: Но шпаликовский мальчик, к счастью, нашелся. Олега Меньшикова увидела по телевизору в фильме «Жду и надеюсь» жена Михаила Казакова. Юный, легкий, ироничный, он понравился всем, включая Леонида Зорина, у которого было много требований главному герою. Все-таки Костик – это и его автобиографический образ.
2: И поэтому, значит, двух или трех людей, хороших артистов, которых он мне предложил, я отверг. И вот только когда он нашел Олега Евгеньевича Меньшикова, тогда его еще по отчеству не называли, да я сказал: да, тут ты попал.
1: Этот дом в Нащекинском переулке и этот дворик, где проходили съемки.
3: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в условиях, проходящей специальной военной операции.
1: Те, которые надолго останутся в сердцах юных участников. Здесь, в атмосфере творчества и уважения о подвиге ленинградцев. Главным событием дня стала встреча с Александром Смирновым, членом Союза. Ребята с замиранием сердца слушали, как рождалось и сказывали людям в самые страшные дни блокады. Александр Александрович рассказал, что его произведение – история о верности, надежде и о том, как в нечеловеческих условиях ленинградцы и животные оставались вместе, буквально поддерживая друг друга. В рамках мероприятия к выступлению писателя присоединилась Екатерина Масловец, руководитель информационного портала «Саблино онлайн» и создательница культурного пространства «Рыбий зонтик». Именно благодаря ее инициативе и труду увидели свет уникальные издания для детей, такие как «Раскраска блокадной трезорки» и повесть «Пятилетняя блокадница». Эти книги – мост между поколениями, позволяющий детям прикоснуться к истории через творчество. Атмосферу встречи наполнила живая музыка. Свои песни подарила ребятам журналист «Радио России Санкт-Петербург» и автор-исполнитель Ольга Семенова. Звучали пронзительные композиции «Встречи» и «Маленький ковчег», которые никого не оставили равнодушным. Кульминацией стал совместный просмотр короткометражного художественного фильма «В долгу прошлого», созданного студией театра и кино «Синяя птица». На большом экране жила история, которую дети только что услышали из уст самого автора. Каждый зритель унес с собой частичку этого дня. В подарок всем вручили раскраски блокадной трезорки и книгу о юной разведчице. Теперь у воспитанников есть возможность не просто узнать историю, но и пропустить ее через себя, сохранить эти образы в крохотном сердце. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Ульяновка.
0: Вместе приближаем победу. Очередная партия гуманитарного груза от неравнодушных жителей и образовательных организаций отправились в Белгородскую Курскую области для бойцов из Тоснинского района и людей, находящихся в пунктах временного размещения. Помощью, сбором и транспортировкой регулярно занимаются казачий хутор Новотоснинский и Совет отцов Тоснинского района. И в этот раз они отправляют большую партию нужных и важных вещей для победы. Спасибо каждому, кто помогает нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Микрорайон Степановка Красноборского поселения – территория, требующая грамотного подхода.

к развитию. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, глава районной администрации Михаил Носов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов встретились с руководителями поселения, с представителями прокуратуры и жителями для обсуждения насущного вопроса – приведения дорог в нормативное состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт.

Легенда учения. Пациент Петров И.Н. 78 года рождения вернулся с автоматикой холеры, он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз после выявления подозрения пациента изолировали в отдельном смотровом кабинете приемного холеры, перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду. И это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки в соответствии. Легенда учения. Пациент Петров И.Н. 78 года рождения вернулся с автоматикой холеры, он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз после выявления подозрения пациента изолировали в отдельном смотровом кабинете приемного холеры, перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду. И это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду для обработки.

0: Зрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной.
1: Здравствуйте.
0: Я вас, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
1: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим 3 и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
0: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
1: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

0: И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
1: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в

0: образовательная организация рассматривает наш протест, и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети. Образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому, профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать, есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора, положением трудового кодекса, которые с подростками составлены. Проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже в свою очередь дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствует

0: следующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: В городе Тосно 20 часов.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
1: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц. Питер, я твой.

0: «Есть у кого».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Он мечтает стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

Они словно по нашему следу путь проложат к высотам другим. Когда, благословив их на свадьбе, мы, обнявшись, чуть-чуть погрустим и останемся.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Дедос на 23 часа.
1: Вы слушаете радио Тосна Плюс. Тосна Плюс.
2: Радио Тосна Плюс.
3: Радио.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

попробуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

0: Правы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот дом.

посадим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

0: 80-79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

смешная до слез. Смешная. Смешная.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Eva mi ha amato contigo. Io te seré una vela nel cammino. Io te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнуться бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не

все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября. День прощания.

Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября.